0: record collectors.
1: A lot.
2: Как ты думаешь, какой вот мир добрый? Но если ты поймешь...